0: Radio für St. Wendel und die Region. City Radio St. Wendel.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».